0: слушаете Иваново FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 мая.
1: Год 1744.
2: Указом царицы Екатерины Петровны в Российской империи отменена смертная казнь и пытки для лиц младше 17 лет. Этот указ был своего рода реакцией на бессмысленную жестокость наказаний при Анне Иоанновне. Смертная казнь была заменена на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма или без такового. Кроме того, все дела, по которым подлежало применение смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой Петровной.
1: Год 1924.
2: В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых с коричневыми нечесанными волосами. В Россию Брауни попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В таком виде Мурзилка просуществовал недолго. Уже в 1937 году он превратился в пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени.
1: Год 1985.
2: В 1985 году в СССР руководством страны было решено отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM. В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Артоковна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: громче.
1: В Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Cool Ray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Cool Ray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке

0: выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арноговна. Украина П 324-210-4035-35-491. 6+.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Veliga.com.
6: ТАО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галическая, 119А.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделе стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту, по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов. А всего в прошлом году у ивановцев выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сетей в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. Ивановская область вновь оказалась в хвосте всероссийского рейтинга. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы по доступности электроэнергии. Для этого эксперты сопоставили доходы населения и стоимость электричества. Рядовой житель нашего края на свою среднюю зарплату может приобрести 7000 киловатт-часов. Этот показатель в разы ниже, чем у лидера рейтинга Иркутской области. Там доступный объем составляет 46 тысяч киловатт-часов. Ивановский регион занял предпоследнее 84 место. Что касается наших соседей, ближе к концу списка расположились также Костромская и Владимирская области. Ярославль в середине рейтинга. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 мая.
1: Год 1744.
2: Указом царицы Екатерины Петровны в Российской империи отменена смертная казнь и пытки для лиц младше 17 лет. Этот указ был своего рода реакцией на бессмысленную жестокость наказаний при Анне Иоанновне. Смертная казнь была заменена на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма или без такового. Кроме того, все дела, по которым подлежало применение смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой Петровной.
1: Год 1924.
2: В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых с коричневыми нечесанными волосами. В Россию Брауни попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В таком виде Мурзилка просуществовал недолго. Уже в 1937 году он превратился в пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени.
1: Год 1985.
2: В 1985 году в СССР руководством страны было решено отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: Бегам для вас! Бензопила «Эдон» 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров. 3950 рублей. Бегам!
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
16: Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
17: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная

0: парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом, музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Привет, ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
12: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
13: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
14: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором. И аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
15: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
16: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
17: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
18: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
19: Окей.
18: Подробности на «Окмаркет.ру».
20: Закажи рекламу на «Иваново-ФМ». Телефон 901-501. «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной.

0: Улица Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
5: «Нам пора на свалку!»
4: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM. В Иванове полдень. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново-ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
2: В Ивановской области участились аварии с участием лосей. За последнюю неделю зарегистрировано несколько случаев в Тейковском, Шуйском и Гаврилово-Посадском районах. Пострадали 3 человека. Госавтоинспекция предупреждает водителей об активизации сахатых на дорогах региона. Автомобилистам рекомендуется снижать скорость в зонах действия знака «Дикие животные», а при встрече с лесным жителем остановиться, включить аварийку, не сигналить и дать зверю уйти. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, а также в Тюменской и Волгоградской областях. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле на all-inclusive. По данным аналитиков, туристы готовы потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч на двоих с перелетом. Помимо Турции и Египта, спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань и Шри-Ланка.
0: Дорожная хроника на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Инвалидам, которые пользуются автомобилем, а также тем, кто их перевозит, могут разрешить бесплатно оставлять машину вне специального места, если оно занято, как пишет парламентская газета. Такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас за парковку в другом месте в такой ситуации можно получить штраф. Авторы инициативы считают, что это несправедливо и бьет по финансовому положению людей с инвалидностью. Депутаты предлагают дать им право на бесплатную парковку, если выделенное место уже занято другой машиной. В последние дни в соцсетях распространяется информация о том, что водителей начнут штрафовать за отсутствие в машине знака аварийной остановки. Автомобилистов пугают штрафом в 500 рублей за его отсутствие. В госавтоинспекции эти сообщения опровергли. Знак аварийной остановки входит в список оснащения машины наряду с аптечкой и огнетушителем. Но если его нет, штраф не предусмотрен, хотя раньше действительно был. Тем не менее, в целях безопасности знак рекомендуется возить с собой. А вот если водитель не выставил красный треугольник в случае аварии или остановки из-за поломки авто, за это можно лишиться 1000 рублей. Армузский кризис может ускорить отказ Европы от машин с двигателями внутреннего сгорания. В Европейской ассоциации автопроизводителей считают, что рост цен на нефть и риски для поставок топлива могут подтолкнуть спрос на электрокары. При этом эксперты подчеркивают, что новые машины на электротяге пока во многом зависят от льгот и господдержки. Специалисты также отмечают, что по итогам первого квартала доля бензиновых машин на европейском рынке продолжила снижаться. Что касается российского рынка, здесь абсолютно обратная ситуация, поскольку внутри страны производятся все виды топлива в достаточном количестве, а машины с электроприводом пока не приобрели такого широкого спроса и распространения, включая гибридные.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут прижимать автовладельцев. На днях стало известно, что в этом году аферисты уже заработали почти 1,5 миллиарда на подставных ДТП. Нарушители чаще устраивают мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие происшествия часто происходят при кольцевом движении, во дворах и на парковках, где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно. Затем преступники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.
2: В Иванове на улице генерала Хлебникова появились дорожные камеры. Они направлены на перекресток с улицы Кудряшова и фиксируют превышение скоростного режима, выезд на встречку и поворот налево при знаке движения направо. В ГАИ отметили, что установка нового комплекса – часть работы по обеспечению безопасности на ивановских дорогах. В полиции надеются, что это поможет снизить количество аварий и призывают водителей быть внимательнее на этом участке дороги и соблюдать ПДД. Правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание будут назначать не позднее 60 дней после сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику, за 6 месяцев ему назначат повторный теоретический экзамен. Также теперь использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры ведет к остановке испытаний. Более того, результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. Кроме того, изменятся правила подачи медсправки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой информационной системе здравоохранения.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
2: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В Иванове заключили контракты на нанесение разметки на улично-дорожной сети города. Общая сумма, выделенная на эти работы, превышает 40 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, рисовать полосы на ивановских дорогах начнут после того, как покрытие подсохнет. Отдельные пешеходные переходы на проспекте Ленина уже обновили по гарантии. В преддверии лета спрос на 95-й бензин начал расти быстрее предложения. Участники рынка связывают это с сезонным ростом потребления, внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и снижением переработки. По данным аналитиков, купить 95-й на бирже стало сложнее, а внебиржевые объемы продаются с премией. При этом в Минэнерго заявили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. Регионы обеспечены запасами светлых нефтепродуктов, а поставки идут в штатном режиме. В ведомстве также напомнили, что на рынке действуют меры поддержки, включая запрет на экспорт бензина. Госдума упростила оформление нарушений для нетрезвых водителей. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам нужно составлять от 3 до 5 документов. После изменений часть отдельных протоколов можно будет заменить отметками в других материалах дела. Это касается, например, отстранения от управления и задержания автомобиля. По расчетам авторов инициативы, такая мера поможет сэкономить около 33 600 рабочих часов в год и сократит расходы на бумажные бланки.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
2: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Многодетным семьям с 4 и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а 2 машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспорт. Отрасли. На вторичном авторынке стало больше предложений от дилеров. По данным «Автору», в апреле их количество выросло на 8% впервые с ноября прошлого года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные авто в среднем подешевели до 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень около 2 260 тысяч. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в апреле подешевели несколько моделей «Лада», а также Bell GX50. Среди регионов снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургской областях. В Москве подержанные автомобили за месяц подорожали примерно на 0,5%. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах!
0: «Дорожная хроника»

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: В «Бегам» для вас широкий ассортимент надежных и производительных мотоблоков для различных аграрных задач. «Лесник» – 7 лошадиных сил с пневмоколесами и фрезами в комплекте – 22 900 рублей. «Бегам».
13: «Вилишская 3», «Куконковых 141Б» и «Карла Маркса 34» у ЖД вокзала.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте – по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия – и все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности.

0: деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
2: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделе стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов. А всего в прошлом году у ивановцев выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сети в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. Ивановская область вновь оказалась в хвосте всероссийского рейтинга. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы по доступности электроэнергии. Для этого эксперты сопоставили доходы населения и стоимость электричества. Рядовой житель нашего края на свою среднюю зарплату может приобрести 7000 киловатт-часов. Этот показатель в разы ниже, чем у лидера рейтинга Иркутской области. Там доступный объем составляет 46 тысяч киловатт-часов. Ивановский регион занял предпоследнее 84 место. Что касается наших соседей, ближе к концу списка расположились также Костромская и Владимирская области. Ярославль в середине рейтинга. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 мая.
1: Год 1744.
2: Указом царицы Екатерины Петровны в Российской империи отменена смертная казнь и пытки для лиц младше 17 лет. Этот указ был своего рода реакцией на бессмысленную жестокость наказаний при Анне Иоанновне. Смертная казнь была заменена на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма или без такового. Кроме того, все дела, по которым подлежало применение смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой Петровной.
1: Год 1924.
2: В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых с коричневыми нечесанными волосами. В Россию Брауни попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В таком виде Мурзилка просуществовал недолго. Уже в 1937 году он превратился в пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени.
1: Год 1985.
2: В 1985 году в СССР руководством страны было решено отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Привет, ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
12: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
13: Олимп Плюс, изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ, остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
14: Окна, двери, потолки, расстрой.
15: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
14: Росстрой.
15: 57-71-17.
16: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
17: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
18: «Нам пора на свалку!»
17: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
14: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
15: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
16: Окей.
15: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый CoolRay для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у CoolRay будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР

0: чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина, П-324-210-4035-491-6+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов. Мясной гурман.
8: Мясной гурман.
9: Привет, ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова 96.
11: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
12: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
14: Бегам для вас! Компактный водонагреватель Канди объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бегам!
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
16: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
17: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: Все дела, по которым подлежала применению смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой Петровной.
1: Год 1924.
0: В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых с коричневыми нечесанными волосами. В Россию Брауни попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В таком виде Мурзилка просуществовал недолго. Уже в 1937 году он превратился в пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени.
1: Год 1985.
0: В 1985 году в СССР руководством страны было решено отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
12: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина, П-324-210-4035-491, 6+.
13: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
14: «Нам пора на свалку!»

0: Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделе стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов. А всего в прошлом году у ивановцев выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сети в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. Ивановская область вновь оказалась в хвосте всероссийского рейтинга. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы по доступности электроэнергии. Для этого эксперты сопоставили доходы населения и стоимость электричества. Рядовой житель нашего края на свою среднюю зарплату может приобрести 7 тысяч киловатт-часов. Этот показатель в разы ниже, чем у лидера рейтинга Иркутской области. Там доступный объем составляет 46 тысяч киловатт-часов. Ивановский регион занял предпоследнее 84 место. Что касается наших соседей, ближе к концу списка расположились также Костромская и Владимирская области. Ярославль в середине рейтинга. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: «Бегам» для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
8: «Вилишская 3», «Куконковых 141Б» и «Карла Маркса 34» уже до вокзала.
9: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
11: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите вы

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан

0: Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077. 900-077.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина ИП 324-210-4035-491-6+.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-восточный 3-5 метров. В секунду температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
9: Okay.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
10: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
6: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700. 500 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
7: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Артуровна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-восточный 3-5 метров. В секунду температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 мая.
1: Год 1744.
2: Указом царицы Екатерины Петровны в Российской империи отменена смертная казнь и пытки для лиц младше 17 лет. Этот указ был своего рода реакцией на бессмысленную жестокость наказаний при Анне Иоанновне. Смертная казнь была заменена на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма или без такового. Кроме того, все дела, по которым подлежало применение смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой Петровной.
1: Год 1924.
2: В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых с коричневыми нечесанными волосами. В Россию Брауни попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герои все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В таком виде Мурзилка просуществовал недолго. Уже в 1937 году он превратился в пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени.
1: Год 1985.
2: В 1985 году в СССР руководством страны было решено отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Ты мне сказала...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонова. Украина, P324-210-4035-495-491, 6+.
4: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
5: «Нам пора на свалку!»
4: Приходи за

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделе стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту, по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов. А всего в прошлом году у ивановцев выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сетей в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. Ивановская область вновь оказалась в хвосте всероссийского рейтинга. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы по доступности электроэнергии. Для этого эксперты сопоставили доходы населения и стоимость электричества. Рядовой житель нашего края на свою среднюю зарплату может приобрести 7000 киловатт-часов. Этот показатель в разы ниже, чем у лидера рейтинга Иркутской области. Там доступный объем составляет 46 тысяч киловатт-часов. Ивановский регион занял предпоследнее 84 место. Что касается наших соседей, ближе к концу списка расположились также Костромская и Владимирская области. Ярославль в середине рейтинга. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый CoolRay для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у CoolRay будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иваново FM. Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только

0: рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
1: Космосовый мир победил, макет оказался сильней.

0: Вечерняя 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-восточный 3-5 метров. В секунду температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
11: Ювелирная улица Приволжска.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш – горизонт, а лента – край земли. Я должен первым быть на горизонте.

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
5: Приходи

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
7: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-35-491.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
9: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95 22 22 95 22.

0: поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99 с 7 по 20 мая. Okay. Подробности на OkMarket.ru.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: Привет, родной мой, совсем пропал. Где ты?
4: Да я в такси еду, вот. Поняла.
3: У тебя точно все хорошо? У тебя какой-то странный голос.
4: Да не-не, у меня все хорошо.
3: Когда ты вернешься?
5: Ты не смотрела на экран, грязный бит фон. Нам играл, совсем не важно кто. Нам играл, нас нежно разгонял.

0: Буланова ФМ. Первое областное радио.
1: Давай!

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: этой жизни.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.